0: Ребят, всем доброе утро, наши любимые, с вами Эльвира Азарова. И пусть этот понедельник, пусть этот день начнется с улыбки, ароматного кофе, хорошего настроения и любимой музыки. Мы рады быть рядом с вами и создавать настроение на весь день, поэтому оставайтесь с нами. Впереди много чего интересного, а именно обсуждение сегодняшней темы в рамках Васаби Шоу. Буду с вами ровно до 10:00. И тема сегодняшнего эфира такая: какое телешоу самое лучшее, по вашему мнению? Вот какое? Помните, да, на чем мы росли? Это телекомпания «Вид» представляет там и «Поле чудес», и какие-то музабозы, и как же «Доброе утро, страна». Но это вот то, с чего мы начинали, да, потом «Последний герой», сейчас это какие-то... потом «Дом-2», кстати, да, телепроект «Дом-2», потом еще, вот сейчас это... «Ставка на любовь», еще какие-то телешоу. В общем, ваша задача написать нам по номеру телефона 8 700 107 1022 о том, какое телешоу вы считаете самым лучшим в мире, ну, по крайней мере, для вас, да, или ради какого телешоу, может быть, вы бы стерли себе память, чтобы вновь и вновь пересматривать его. Поэтому пишите по номеру телефона 8 700 107 1022 и прямо сейчас у нас гороскоп.
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
2: От Азарова и Павлова.
0: Итак, Овны, сегодня отличный день для новых начинаний. Не бойтесь проявлять инициативу, удача любит смелых. Тельцы, этот день подарит возможность решить вопрос, который давно откладывался. Доверяйте только своей интуиции, советуют звезды. Близнецы, общение станет вашим главным козырем. Новые знакомства или приятные разговоры подарят вам вдохновение. Раки, не торопитесь, сегодня именно сегодня спокойствие поможет принять правильные решения и избежать лишней суеты. Ливы, вы будете в центре внимания, используйте этот день, чтобы заявить о себе и воплотить интересные идеи. Девы, это хорошее время для наведения порядка не только дома или на работе, но и в мыслях. Вечер порадует приятными новостями, поэтому ждите. Весы, сегодня важно сохранять баланс между работой и отдыхом. Небольшая пауза поможет восстановить ваши силы. Скорпионы, ваше упорство обязательно принесет результат. Главное не отвлекаться на мелочи. Стрельцы, день обещает быть насыщенным. Возможны интересные предложения или неожиданные встречи. Козерожки, ваша организованность поможет справиться с любыми задачами. Не забывайте находить время для себя любимого. Водолеи, сегодня стоит прислушаться к новым идеям. Даже случайная мысль может стать началом чего-то большего. Рыбы, день благоприятен для творчества, душевных разговоров и приятных сюрпризов. Позвольте себе немного помечтать. А вы, ребята, пишите нам обязательно по теме. Тема такая: какое телешоу, по вашему мнению, самое лучшее? Пишите 8 700 107 10 22. Всем доброе утро!

0: сегодня будет.
1: Итак, ребят, Антона Павлова сегодня не будет. Он отпросился для того, чтобы, ну, якобы, да, мы сами понимаем с вами, но якобы он очень сильно приболел и отпросился для того, чтобы обследование провести. Ну, вы поняли, ребят. Ладно, поэтому рубрику «Новости» я проведу для вас сама с собой. Поговорим, в общем. Так, ребят, новость такая. Вратарь французского клуба ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов принял участие в юмористическом шоу «Натальная карта». А об этом сообщили ведущие программы Дмитрий Журавлев, Олеся Иванченко, бла-бла-бла. Вот, он туда пришел не один, он посетил шоу вместе со своей нынешней супругой Мариной Кондратюк, которая сидела в зале. Но я так понимаю, по его рассказам, вообще Марина Кондратюк, она везде рядом с ним. Вот бывает же такое, когда ты все время охраняешь своего супруга, зная его прошлое, да, или имеется за мужем какой-то его там бэкграунд, да, ну вы сами понимаете. А все оказалось почему? Потому что у него была со школьной скамьи девушка, на которой он женился, и как только она родила ему дочку, он влюбился в другую, потом он со своей супругой расстался, потом у него был суд по алиментам, ну я не знаю, ну такое себе. Не знаю. Вот я, честно говоря, не знала, кто это до этого. Но многие футбольные фанаты знают, кто такой Матвей Сафонов. Но я вот посмотрела все это шоу, и для меня, мне он показался каким-то таким не самым приятным человеком, потому что я узнала о том, что он судился, точнее, он уклонялся от алиментов. То есть, представляете, да, то есть богатый футболист из ПСЖ с зарплатой в 250 тысяч евро в месяц, ребята, он решил, что не хочет переводить слишком большие суммы со своего гонорара своей бывшей супруги. Но это очень странно. Опять же, что мы видим, да, классическая такая ситуация, где мужчина сам решает, что бывшей жене и бывшему своему ребенку от предыдущего брака будет чересчур жирно получать такие огромные алименты. А я считаю, все очень даже по закону, все очень даже правильно. Почему? Потому что если ты миллиардер, у тебя будут многомиллионные алименты, да? То есть, если ты обычный какой-нибудь бешарашка, то есть у тебя будут небольшие алименты, но они будут бить по твоему карману ровно так же, как и алименты у миллиардера. То есть, если он там отдает четверть, там сколько вот там в месяц он отдает? Мурочка, ты здесь для чего? Быстренько скажи. А, да, 75. Он около 75 тысяч евро в месяц он должен отдавать своей дочери. Да, получается, где-то, ну, плюс-минус. Там еще рекламные интеграции. Но он этого делать не хочет, так как он считает, что его дочка, вот она живет в России, что ей много там не надо, ребенку столько денег будет слишком жирно. И вот и после этого какое-то такое разочарование в этом человеке. Да. То есть мужчины, как всегда, да, вот какими бы они ни были, будь то очень богатый, популярный футболист, будь то не очень богатый. Так, они будут также вот судиться за эти алименты. Так, идем дальше. Что же мне с вами еще обсудить? Ну, давайте какое-нибудь исследование, ребята, да? Исследование. Так, подождите, потеряла. А, вот. Исследование показало, точнее, психологи утверждают, что мужчины якобы любят свою бывшую всю свою жизнь. Утверждают психологи. У значительной части парней остается идеализация прошлых отношений, негатив быстро забывается, а воспоминания становятся более яркими, чем новые связи. У женщин, напротив, чаще сохраняет сожаление о потраченном времени и силах в неудачных отношениях. То есть психологи предупреждают, застревать в прошлом опасно, можно уйти в иллюзии и не дать шанс новым отношениям. И оказывается, в основном мужчины склонны к тому, чтобы всю жизнь якобы любить свою бывшую. Девчонки, вы знаете, что вам сегодня придется делать, да? И вот если вы не знали, как докопаться до своего супруга или как устроить скандал на ровном месте, дерзайте. Теперь вот у вас есть весь полный карт-бланш. Вот спросите, любишь ты бывшего? Он скажет, нет, а, и все, и понеслась, да? Это ты просто так говори, чтобы я не заводилась, на самом деле я чувствую. А что это у тебя-то глазки забегали? А что это ты такой какой-то весь потненький стал, да? Как только я сказала о бывшей. И начинайте ему вот так вот просто выносить мозг.

внимание, подход к участникам и судейству. Сама битва проходила на скорость. В полуфинале повара готовили по 50 порций, в финале более 100. Особым событием стало выступление казахстанского шеф-повара Уркена Мирзамсиитова. Он уверенно прошел отбор и финальные этапы, войдя в топ-10 лучших поваров мира. Его результат еще раз подтвердил конкурентоспособность казахстанской гастрономической школы. И чемпионат завершился, но его формат и правила, вероятно, повлияют на развитие мировой ресторанной индустрии. Мы его поздравляем. Но вот все-таки, да, вот вы замечали, вот есть очень много в Алматы классных ресторанов, и ты вроде как туда приходишь, и там обычная паста стоит как крыло самолета, и ты думаешь, а, ну да, здесь же такой специально приглашенный шеф-повар. Тебе приносят какую-то такую... Ну, это известное заведение, ребят, да, известное. Я сейчас говорю, но озвучивать не буду название, они меня слушают не хочу. Так, вот, значит, и там такая вот, такое порубленные такие спагетти какие-то, какой-то соус, просто вот так вот сливки помусякали в сковороде вместе с креветками. Все, пожалуйста, вот. И такая порция, ну, там, может быть, грамм 100-150, вот такая маленькая порция. Все, получите, пожалуйста, 4500 стоит наша паста. 5500 стоит наша паста. Пробуешь, и это не очень-то и вкусно. Вот не знаю, очень мало мест, как мне кажется, опять же, это по моему субъективному мнению, мне кажется, очень мало мест, где действительно по-настоящему вкусно. Это если брать такую ресторанную кухню, высокую кухню, да? А если такие попроще, то да, практически везде у нас вкусно. Так... В Казахстане запретили самовольно занимать парковочные места. Штраф теперь, ребята, внимание, внимание, до 324 тысяч тенге. То есть за свое, в кавычках, место во дворе придется заплатить. С 1 июля в Казахстане вступили в силу обновленные типовые правила благоустройства, которые запрещают самовольно резервировать парковочные места во дворах многоквартирных домов. То есть теперь устанавливать цепи, устанавливать столбики, бетонные блоки, другие конструкции для закрепления за собой места, опять же, под автомобиль, запрещено. Дворовая территория считается общей, поэтому все жители имеют равные права на ее использование. За нарушение предусмотрены штрафы. То есть 86 тысяч 500 тенге за нарушение правил благоустройства, да, и 324 тысячи 375 тенге за самовольное занятие земель общего пользования. Вот вы замечаете, вот я замечаю, я всегда возмущаюсь, в любой двор ты заезжаешь, там стоят вот эти вот, как это, вот такие вот напольные такие штучки, которые там они закрывают, открывают. То есть место забронировано там за жителем, который в этом доме живет там более 50 лет. Я считаю, что это неправильно. Неправильно, потому что двор, он такой, как это место общего пользования, да? И мы можем там тоже парковаться, когда приезжаем по делам. Ну, неважно зачем, мы имеем право, да? Вот мне нравится такой закон, мне нравится. Так, фильм «Майкл» стал миллиардером благодаря России и Японии, сообщают Киноньюз. Биографический фильм «Майкл» о короле поп-музыки спустя 12 уикендов проката наконец-то перешагнул отметку в миллиард долларов мировых сборов. Для студии Lionsgate это первый миллиардер за всю историю существования. События оказались вдвойне громкими. Картина Антуана Фукуа стала лишь вторым фильмом 2026 года, добравшимся до этой высоты. Первым был мультфильм «Супер Марио. Галактическое кино» от Universal. Предыдущий рекорд студии держался более 10 лет. «Голодные игры 2» и «Вспыхнет пламя». Да, «Голодные игры 2» и «Вспыхнет пламя» — это одно и то же, да, один фильм, а то я так это озвучила, как будто это два разных фильма. Так, вышедшие в 2013 году остановились на отметке 865,2 миллиона долларов. А «Майкл» обошел этот показатель уже довольно давно и с тех пор наращивает только отрыв. Да? Так. Ну все, да, и домашний прокат принес 371,1 миллион и 8 долларов, международный 629,8 миллионов. Последним и решающим рынком стала Япония, где Майкла Джексона обожают. С помощью дистрибьютора кино фильм собрал там уже 35,75 миллионов. Именно японский зритель вывел картину за заветную черту. Дополнительный импульс на финишном отрезке.

0: создала и Россия, в которой Майкл официально вышел в прокат и заработал около 1,9 миллиарда рублей. С чем мы и поздравляем, да? Ребят, это единственный фильм, на который я сходила, по-моему, пару раз сходила. Так, что? А, вот еще свежее исследование. Мужчины, внимание. А я говорила, да, что сейчас у каждого второго мужчины ожирение. Это, опять же, моя личная статистика. А, так, и исследование такое. За последние 50 лет уровень тестостерона у мужчин сократился вдвое. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на Европейское общество репродукции человека и эмбриологии. Израильский профессор Хагай Левин отметил, что выявленное снижение общего уровня тестостерона более чем на 1% каждый год не является случайностью или статистической ошибкой. Он говорит следующее. Я, говорит, думаю, что мы переживаем серьезный кризис в области репродуктивного здоровья мужчины. В настоящее время ему уделяется недостаточно внимания, отметил профессор. Ученые считают, что одной из причин снижения уровня гормонов тестостерона, вот этого, да, гормона, могут быть растущие показатели ожирения и диабета. Однако авторы исследования также указывают на возможное влияние экологических факторов, например, химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, да, это опять же, да, экология, там, да, вредная еда, опять же, вот эти вот вредные частицы содержатся во многих бытовых предметах, а также, возможно, из-за того, что было глобальное потепление, да. Вот так сказал профессор. Ну, не знаю, ребят, сейчас ведь и продукция вся такая, что вызывает вопросы. Вроде как мы это все знаем, но мы не можем этого доказать, да, ребят? Так, еще что обсудить? Ну, вот как-то вот одно и скучновато мне обсуждать новости. Не в кого мне их отправлять. Это тоже вот сидит звукорежиссер, тоже с ним не особо побеседуешь. Ну, все, ребят, тогда остается только следующее. Вам писать по теме. Тема сегодня такая. Какое телешоу, по вашему мнению, самое лучшее в мире? Пишите 8700. Ну, давайте так, не телешоу, а давайте, какая телепередача? Телешоу самые лучшие, по вашему мнению. Пишите 8700-107-1022. Всем доброе утро. Вернусь к вам через две песенки. Да, Муратик, включай.
1: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
2: Energy FM, где жарнама?
3: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы маңсапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом малу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Итак, ребят, время ваших сообщений. Пишите по теме. Какая телепередача или телешоу, по вашему мнению, самое лучшее в мире? Пишите нам по номеру телефона 8 700 107 1022. Тут у меня спрашивают, а где Антон? Конечно, ребята, конечно, мне бы хотелось сказать, что Антона больше нет с нами, но я скажу следующее. Скажу вам правду. Он сказал, что ему надо пройти обследование. Ну, мы же понимаем, какое, да? Обследование. Милин какой-нибудь. Так, что нам написали? Помню, как в детстве каждое воскресенье просыпался рано, все еще спали в квартире, а я тихонько включал телек на минимальной громкости, чтобы никого не разбудить. И вот эта заставка, эта музыка, сразу мурашки. И понимаю, сейчас будет в мире животных. Садился на кресло с ногами и ждал этот голос Дроздова. Он говорил так спокойно, так тепло, как будто прям для меня... одного рассказывают про львов и слонов. Помню, однажды показывал, как черепахи вылупляются из яиц и бегут к океану. Я реально минут 5 не моргал. Так переживал за них. А шоу «Без лица» уже с женой посмотрели, очень впечатлило. Так, а вот «Без лица», напомните. Это какое шоу? Какое шоу «Без лица»? А помните «Человек в маске»? Шоу. Вел такой еще усатый дядечка. Кажется, олды поймут, ребята. Это было что-то с чем-то. Так, еще что вы нам написали. Приветствую, программа «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Обожаю, ребят, вот прям 10 из 10. Доброе утро, КВН. Вот как-то вот, не знаю, ребят, вот много любителей КВН, а вот почему-то мне КВН никогда не нравился. Мне казалось странным, почему они все выходят и наигранно орут в микрофоны. Эти стишки какие-то у них. Ну что это было похоже на какую-то такую самодеятельность? Доброе утро. Нравилось смотреть шоу «Смешные голые», так как был мелким, еще смотрел тайком от всех. Толеген из семьи. Толеген, молодец. Наш человек. Доброе утро. Обожала смотреть «В декрете». Канат. Обожаю. Юлия, спасибо тебе большое. TLC, как она в скобках прям подписала. TLC. Особенно передачу про полных людей и как они объедаются. Так интересно было смотреть про экстремальную экономию, как вся семья по очереди мылась в одной ванной. Да, я тоже обожаю такие телешоу. А помните эти шоу на MTV? «Тачку на прокачку» или вот «Свидание вслепую», кажется, оно называлось. Тоже были классные передачи. Классные. Так, «Чудаки» на MTV. Да, да, да, вот нам написали «Тачка на прокачку». Так, еще. Эльвира, доброе утро. Очень нравится шоу «Ну-ка все вместе» из-за талантливых участников и тандема Басков и Лазарев. Еще когда-то давно было шоу «Союзники». Там разведенные пары должны были объединиться, чтобы общими усилиями выиграть денежный приз, проходя испытания. В итоге многие решали сохранить семьи и воссоединиться. Жалко, что только один сезон. А сейчас смотрю, ставку на любовь классно показывают, здоровые отношения или абьюзивные. Можно посмотреть на себя со стороны в каких-то моментах. Еще нравится шоу «Титаны» про атлетов, мотивирует на спорт и красивую форму. Ребята, а кто-нибудь будет обсуждать вечную классику? «Дом-2» кто-нибудь смотрел? Я обожала «Дом-2». Еще знаете, в какие времена? Не вот который вот Басков вел, там этот был «Дом-1», да? А вот «Дом-2», там еще времена были, когда только Алена Водонаева пришла, там этот Степан Меньшиков, вот эти вот братья-близнецы. Один из них был влюблен в эту бородульку. В общем, было прикольно. Такие классные были времена. Так, тогда еще все было не слишком уж спродюсировано, да? Так, вот еще. Доброе утро, самое лучшее шоу на телевидении – это «Ферма Кларксона». Я не знаю, о чем это шоу, ребят. Так, здравствуйте, Васаби. «Окна» была классная передача, а также «Угадай мелодию». Так, еще следующее сообщение. Здравствуйте, я был не в Казахстане, я тогда проживал в соседнем Кыргызстане, и тогда ночью по кабельному телевидению показывали американское шоу «Как снимаются фильмы для взрослых». Я помню, я очень тогда впечатлился, я всегда комплексовал и думал, ну почему в фильмах для взрослых у них у всех тела такие красивые, а оказывается, что они специально наносят макияж. Да, ребята, да. Я тоже, кстати, смотрела эту передачу, она была очень классной. Там первое шоу сначала шло о тех людях, которые худели, им ставили какой-то баллон в живот, и потом спустя там полгода-год они были совершенно другими, да, то есть совершенно была другая внешность, но они потом после боролись с депрессией. Почему? Я объясню. То есть, когда человек с ожирением приходит к врачу, ему вставляют этот баллон или там этот полжелудка ему отрезают, он после выходит, все там выздоравливает, все там эти швы, все выздоровело, и он уже переходит к обычной жизни. И вот он привык получать от еды удовольствие. Это же психологическая зависимость в первую очередь, да, он привык там съесть целых там два куска торта, да, или какой-нибудь огромный кусок стейка. А сейчас он там попробовал там пару кусочков по 30 грамм, и все, ему больше не лезет. А эмоциональный голод остается, ему хочется еще, а он уже не может, у него появляются рвотные позывы. Да, и у человека начинается депрессия. Поэтому эта операция, она, может быть, да, она, конечно, многим там помогает, но в первую очередь нужно вот это обжорство все лечить у психиатра. Но вообще РПП, как я слышала, оно неизлечимо. То есть если вы зависимы от еды, это до конца ваших дней, до конца ваших дней. Может быть, периодами, когда вы влюбитесь, когда вы будете посещать психотерапевта, вы сможете похудеть на какое-то время, да, постройнеть, избавиться от этих привычек, там, или научитесь какой-то период жизни вставать из-за стола с легким чувством голода, но все равно потом это все вернется. Все, любой стресс, любой какой-то триггер, все это возвращается. Так, Рифат написал: «Привет, Васаби Шоу. Я любил смотреть такие передачи, как «Что, где, когда», и «Умники и умницы», и «КВН». КВН. Так, привет, Элечка. Обожаю «Следствие вели», смотрю, а потом боюсь. Да. Я еще раньше обожала смотреть «Битву экстрасенсов». Ну зачем нас вот, как этот ведущий был, помните, этот такой накачанный, Пореченков, да, здоровый дядька. Вот, ну зачем он потом рассказал, что там все постанова? Зачем он лишил меня вот этой сказки, вот этой иллюзии? Я верила в этих экстрасенсов, как они там находили в багажнике спрятавшихся участников. Но все мне очень-очень сильно нравилось. Зачем он взял и рассказал нам всю эту правду? Так, а еще, помните, была передача на TLC «Помешанная на чистоте». В декрете тоже это смотрела. «Дом 2». Когда начался, я думала, что круче ничего не существует. Любила «Угадай мелодию», угадывала с первых секунд и думала, ну почему я не там? Лана, я тоже, да, угадывала с первых двух нот и всегда поражалась, почему тамошние игроки не могут этого сделать. «Привет, Эльвира. Из детства люблю с первого взгляда. В молодости по MTV. Обыск и свидание». А, вот, «Обыск и свидание». Да, классное телешоу. Да, какие же мы все олды, ребята. Сейчас молодежь слушает нас и такие: что за «Любовь с первого взгляда»? Это что за шоу? А мы это помним. Помните «Муза-босс»? Помните? Еще была «Горячая десятка» или что там? Да, вот такое шоу. И еще вели «Кабаре Дуэт Академия» по утрам. Кажется, по субботам или по воскресеньям. «Утренняя почта» или что там, «Доброе утро, страна» тоже было прикольное шоу. Так, я люблю телепередачу «Поле чудес». До сих пор смотрим, обожаю. Также люблю «Давай поженимся». Ребята, кстати, на днях я посмотрела программу «Давай поженимся» на YouTube, посмотрела. Что за бредятина там? И потом я заметила, что Лариса Гузеева, что Роза Сябитова, они все время угнетают женщин. Вот с мужчин пылинки сдувают, да, они какие-то такие сексистки какие-то такие. И они все время за мужчин, а женщин все время булят. Не понравилось мне вообще. Ужасно, конечно. Так, Эльвира, доброе утро. Сейчас ничего не смотрю. То ли не нравится, то ли просто нет времени. Раньше обожала шоу на MTV. Как напомнили, «Тачку на прокачку», «Следующее свидание вслепую». И забыла название, когда макияж смывали и делали новый. Конечно, «Обыск и свидание» напомнили. Да-да-да. Еще какое-то шоу на MTV было интересное. Не могу вспомнить. Как вспомню, так скажу. А, вот, напомнила, Лана, спасибо. «12 злобных зрителей». Классная была передача. Да, вот она была классная, но все-таки «Акулы-пера» никто не переплюнет, да, ребят? Так, «Модельная школа», «Ведьмы Дженни» смотрел. Я смотрела топ-модель по-американски, где Тайра Бэнкс учила всех улыбаться глазами. Помните, ребят, это телешоу? Обалденное, мне нравилось. Так, также в подростковом возрасте всегда залипал на Галилео. Там простыми словами объясняли, как устроено вообще все. От лампочки до самолета. Каждый выпуск новая рубрика «Эксперименты. Физика на пальцах». Ребят, а кто-нибудь будет обсуждать «Пока все дома»? А? И рубрику «Очумелые ручки-то»? А? Никто не написал. Так, шоу Бенни Хилла «Помните», «Бивис и Батхит» по утрам смотрел. Ну, такой уже, такой с эксклюзивным вкусом нам Макс написал, да? Так, еще что нам написали? Я тоже не люблю «Давай поженимся». Сейчас смотрю «Натальную карту» и «Быстрые свидания». «Быстрые свидания». Вот «Натальная карта», да, ребят, шоу неплохое. Но вот у меня вопросы больше вот к Олесе. Ну, прям вот такие примитивные. Ну, я понимаю, ты играешь в эту дурочку. Но когда ты просто обыкновенные даже имена выговорить не можешь. Потом какие-то, знаете, из разряда. Ой, а разве Питер это город? А я думала, это страна, где живут перуанцы. Ну, что-то такое, вы знаете, абсолютная бредятина. Вот она так заигралась в эту дурочку, что у нее даже какие-то, вот какие-то примеры. Да, они наитупейшие, все такое примитивненькое, да, вот тут, конечно, Олеся немножечко заигралась в эту дурочку, а так шоу неплохое, да, шоу неплохое. Привет, Васаби, по теме шоу по MTV, тачку на прокачку, обыск и свидание, да. Так, привет, Васабушки, а помните передачу «Док-шоу», сам себе режиссер, веселые, добрые передачи, а так, конечно, «Дом-2» всех завораживал, всегда интересно было наблюдать за жизнью других. Да, всегда. Мы все это любим, ребят. Почему нам нравятся, например, социальные сети? Мы листаем, скроллим эту ленту ТикТок, Инстаграма, потому что это тоже какое-то такое, вот, знаете, подглядывание за чужой жизнью. Посмотреть, как другие люди живут, да? Какие у них традиции, что они едят, что они покупают, какой ремонт они у себя дома делают. О, кстати, шоу «Квартирный вопрос». Помните, ребят, было такое шоу? Так, еще «Орел и Решка», более ранние выпуски с Ивлеевой и Птушкиным и Андреем Бедняковым. Да, помню, ребят, классное шоу. А помните, где-то Настя Ивлеевой гадала астролог, и она ей сказала, что она лишится популярности, что она выйдет замуж то ли 2, то ли 3 раза и станет мамой только уже где-то лет в 40. Помните? Пока что все сбывается. Она тогда еще, Настя Ивлеева, не верила в это. Так, здравствуйте, программа «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Да. Приветики. Мне очень нравилось шоу «Клуб бывших жен» с Лерой Кудрявцевой. Вместе с героями проживала всю их жизнь, хотя на тот момент была молодая. Эльвира, вы большая умничка. Хорошего дня. Спасибо большое, Светлана. Вам тоже хорошего дня. Ребята, а как же? Шоу. Сейчас вспомню слово. «Званый ужин». Помните такой? Где, значит, они ходят 5 дней там в гости друг к другу, потом выбирают, чей ужин круче, а потом они уже стали нарочно занижать друг другу оценки, чтобы выиграть. Да? Помните? Тоже было прикольное шоу. Всем привет! Смотрел одно время «Модный приговор». Класс. Так, доброе утро, хозяюшка. Доброе утро, Забакадыш. В юности любил «Маппет Шоу». Хочу пересмотреть пару серий. Интересно, зайдет оно мне в 45 лет. Я думаю, зайдет. Да, все, что нам напоминает о юности, мы всегда очень-очень любим. Доброе утро, Васаби, Эльвира. Передача американская «Чеппер, жди меня». Что это за передача? Я не помню. Не помню. Так, все, ребят, давайте небольшую музыкальную паузу, потом я к вам вернусь. Пишите, ребят, мне нужны ваши сообщения, потому что мне не с кем обсуждать тему. Точечки сегодня нет, как всегда. Ну, вы понимаете, да? Были бурные выходные, и он ушел в закат. Да. Но, надеюсь, придет на днях. Вернется к нам обязательно.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето, и ты слушаешь «Васаби».
2: Energy FM Жарнама.
0: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Ребята, напишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. Обязательно поделитесь мнением касательно того, какое телешоу, телепередачу, может быть, реалити-шоу вы считаете самым лучшим в мире. Пишите нам 8 700 107 10 22. Что нам написали? Я еще вспомнила, говорят, передачу «Окна», пишет Кристина. На тот момент Дима Нагиев был краш. Но он и сейчас такой, да, привлекательный, красивый мужчина. Доброе утро, Эля. Для меня самые теплые воспоминания – это детство, утро, суббота, моя любимая бабуля и передача «Играй гармонь». Сначала приличный репертуар народных песен. А я помню, я постоянно обламывалась, когда включала телевизор, думала, сейчас будут мультики какие-нибудь, а там «Играй гармонь». Так, Лера Кудрявцева, оказывается, из Казахстана. Да, ребята, да. Так, доброе утро, «Вечерний Ургант», «Большая разница», «Топ-модель» по-американски. Да, мы все это смотрели, супер. Подтверждаю, шоу классное. Передача «Смак». Я вот помню эту передачу «Смак», она мне нравились гости, которые туда приходили, но мне не нравилось, как ее вел Макаревич. Он что попало, готовил, дурацкие у него советы были. Не нравилось мне. Сам ведущий мне не нравился. А мы будем как-то обсуждать Высоцкую, Юлию Высоцкую и ее готовку, ее знаменитые сырники. А, так, здравствуйте, нравились шоу «Окна» и шоу «Бенни Хилла». А, такой, я, говорит, я мамонт, не вы один. Сериал «Альф» был очень прикольный. Вот видите, по мамонте вас есть, оказывается. Так, доброе утро, очень любила шоу на MTV «Давай на спорт». Там еще в заставке пели I bet you will. Также шоу про пластические операции, где показывали людей из богатых городов. А помните, еще такое шоу было, где, например, там мамочку забирают из семьи, она вся такая зачуханная, ее забирают на 2-3 недели. Она там худеет с тренерами, потом ей делают какие-то укладки, одежду, все ей меняют, потом такой подиум устанавливали, она выходит и покоряет свою семью, своего мужа заново, да, он заново в нее влюбляется. Она становится такой красавицей. Почему не забирали мужчин, да, из которых делали красавчиков, чтобы он мог вот так вот радовать взор своей возлюбленной? Почему так не делали? А, доброе утро. Шоу «Большие гонки» по Первому каналу, где соревновались звезды из Казахстана, России, Украины, Франции и Китая. Да, прикольное шоу. А, доброе утро. В детстве в гостях у сказки с подросткового возраста и до сих пор «Что, где, когда». Так, поедим. Поедем, да, правильно? А, поедем, поедим. Наши дни, большой куш, мастер игры, ставка на любовь. Также много кавычек всяких написали. Так, вот еще американский чоппер, это где семейка собирала мотоциклы. Прожектор Пэрис Хилтон. Поле чудес, вот так вот кратко нам написали. Кратко, поле чудес. До 16 и старше, вот тут мне пишут, до 16 и старше. Так, еще ждал выходных, чтобы по утрам посмотреть «Чип и Дейл», «Гайка, моя первая любовь». Но это уже мультфильмы, ребят. Мы все-таки сегодня телепередачи и телешоу обсуждаем. Пишите нам, какое телешоу, реалити-шоу, по вашему мнению, самые лучшие. Я считаю, что «Последний герой». Помните, вот «Последний герой», там еще была такая красивая топ-модель, они как-то еще в друг друга влюблялись, какую-то такую любовную линию создавали, еще когда Децл был с Дроздовым. Вот классное было шоу, мне тогда нравилось смотреть. Так, здравствуйте, Васаби. Тачку на прокачку на MTV, «Слабое звено», «Поле чудес», «Форт Боярд». Вот, кстати, почему-то у меня какой-то дикий ужас вызывала вообще картинка «Форт Боярд». Мне казалось, это шоу каким-то мрачным. Не могу понять свою психику. И ровно так же вот музыка из телепередачи «В мире животных». Какая-то тоска. Не знаю, почему-то с детства я все время боялась смотреть эти программы. Мне они казались какими-то мрачными, что ли. Не знаю, почему. Так, шоу «Мне не нравится мое тело». Такое. Но если еще вспоминать, то, конечно, «Городок» любил тогда. Сейчас пересматриваю прям еще больше. Да, помним, помним, класс. Так, вот еще. А кто-нибудь будет обсуждать такую имбулечку, нам пишут, как «Дом-2». Но если ты пишешь имболечка, то ты уже где-то такое уже новое поколение, да? И Дом-2 как-то вот, не знаю, как ты успела застать. Или ты этот, тот самый стареющий миллениал, который сейчас использует в своем речитативе сленг вот молодежный, да? Там всякие кринж, краш. Я не знаю, ребят, все, я сдулась. Я не знаю, какие еще слова есть современные у детей, у наших, вот у подростков. Так, здравствуйте, Эля. Мне нравилось шоу, где Сергей Бодров был, я забыл название, шоу на острове. Ну да, это последний герой. Так, здравствуйте, а деревня дураков, вы чего, забыли, что ли, нам написали? И тут же следом следующее сообщение, деревня дураков, сериал «Универ» смотрели. Вот. Ладно, ребят, вы пока пишите. У нас музыкальная пауза. Жду ваши сообщения по номеру телефона 8 700 107 10 22. Какая телепередача или реалити-шоу, или телешоу самые лучшие в мире, по вашему мнению? Пишите, жду.
0: Васаби в ритме лета.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Подозарова
1: и Павлова. Ребят, всем доброе утро. Сегодня понедельник, 09.00, 13 июля и гороскоп на сегодняшний день. Овны, сегодня отличный день для новых начинаний. Не бойтесь проявить инициативу. Удача любит смелых. Тельцы, день подарит возможность решить вопрос, который давно откладывался. Доверяйте только своей интуиции. Близнецы, общение станет вашим главным козырем. Новые знакомства или приятные разговоры подарят вдохновение. Раки, не торопитесь. Сегодня именно спокойствие поможет принять правильные решения, избежать лишней суеты. Львы, вы будете в центре внимания. Используйте этот день, чтобы заявить о себе и воплотить интересные идеи. Девы, хорошее время для наведения порядка. Не только дома или на работе, но и в мыслях. Вечер порадует приятными новостями. Весы, сегодня важно сохранять баланс между работой и отдыхом. Небольшая пауза поможет восстановить ваши силы. Скорпионы, ваше упорство обязательно принесет результат. Главное, не отвлекаться на мелочи. Стрельцы, день обещает быть насыщенным, возможно, интересные предложения или неожиданные встречи. Козероги, ваша организованность поможет справиться с любыми задачами. Не забывайте находить время для себя. Водолеи, сегодня стоит прислушаться к новым идеям. Даже случайная мысль может стать началом чего-то большего. И рыбы, день благоприятен для творчества, душевных разговоров и приятных сюрпризов. Позвольте себе немножечко помечтать. Почему я так спешила, ребята? Сообщений очень много. Я смотрю, вам зашла эта тема, а именно, какое телешоу или телепередача самое лучшее, по вашему мнению? Пишите 8 700 107 10 22, и ровно через 3 минуты я перейду к озвучиванию ваших сообщений. Всем доброе утро!
2: Азарова и Павлов напоминают...

0: и Павловым.
1: Ребят, всем доброго утра. Это Васаби Шоу специально для вас. Утреннее развлекательное шоу с понедельника по пятницу. И мы каждое утро обсуждаем различные темы, которые бывают так, что вам нравится, бывает, что не нравится. Но сегодняшняя тема, я смотрю, вам очень даже приглянулась. Спасибо вам за ваше сообщение. Пишите по номеру 8 700 107 10 22. А именно по теме, какая телепередача или какое телешоу вы считаете самым лучшим на свете, по вашему мнению. Пишите. Нам жду. Так, здравствуйте, Эльвира. Альманах «Вокруг света» нам написали. Подождите, потеряла. А вот. Здравствуйте. Кто-нибудь помнит «Любовь с первого взгляда»? Я тогда в начальных классах учился и в школе проводили эту передачу. Я в ней участвовал. И мы с одноклассницей вышли в финал, создали пару. В итоге я выбрал «Разбитое сердце». Да, у нас тоже в школе проводили, ребят. Я тоже выиграла с мальчиком. Нам подарили тогда деньги. Мы купили на них там, по-моему, пирожков 5. Все. Наелись, поделились с одноклассниками. Привет, Васаби Шоу. Один из лучших телешоу. Это сам себе режиссер. Я всегда с собой беру видеокамеру. Да. Так, это было начало, да, этих просмотра приколов. Вот мы сейчас заходим за этим. Сейчас ведь круглосуточно сам себе режиссер, да, заходишь в ТикТок, в Рилсы эти, в Инстаграм, скроллишь ленту, шортсы в Ютубе, вот, и смотришь эти приколы в любое время. А тогда мы ждали эту программу, чтобы именно там посмотреть смешные видео. Старая передача «Америка» с Михаилом Таратуттой про США было интересно. Шоу «Маски», юмористическое шоу «Любовь с первого взгляда», 50 на 50, и «Муза-босс», Ренат написал. Да, кстати, шоу «Маски», помните, юмористическое? Классное было шоу. Так, вот написали список. «Фабрика звезд», «Последний герой», «Окна», «Слабое звено», «Кто хочет стать миллионером», «Большие гонки», «Такси», «Сам себе режиссер», «Угадай мелодию», «КВН», «Галилео» и «Следствие вели». Вот все смотрела, кроме «Галилео». Вот, кстати, да. Так, вот еще есть, мы, говорит, смотрели украинское шоу «Мне не нравится мое тело», находили людей с необычными редкими болезнями или отклонениями и помогали им психологически лечить. Или их написала Алия. Здравствуйте, Эльвира. По моему мнению, лучшее шоу, особенно когда ее вел Максим Галкин, это лучше всех. Да, вот помните, вот лучше, чем Максим Галкин с детьми, мне кажется, никто не общался, ребят. Так, вот еще пишет «Вечерний Ургант». Так, вот тут нам написали, вы этот гороскоп озвучивали в пятницу. Это абсолютно новый гороскоп, ребят, мы ничего не решаем. Нам вот с астрологического сайта то, что скидывают, мы это и озвучиваем, ребят. Вот я ему написала так, он ответил, people's have it. Все, идешь в блог. Все. Все. Сейчас я заблокирую. Подождите, ребята, он меня бесит. Он мне не нравится. Все. Заблокировала. Идем дальше. Привет всем, моя любимая передача. КВН до сих пор люблю, с детства смотрела. Сейчас, конечно, нет. Но в YouTube есть старые выпуски 2000-х и... с 2000-х... Да что со мной? С 2000-го по 2020-й смотрю. Там же «Дом-2», период, когда были Габозов с Алиной. Вот так вот. Габозов пришел позже. А вот то, что вот «Дом-2» был до этого, вот это был самый лучший, по моему мнению. Так, здравствуйте. Было шоу наше казахстанское в 2000-х. Называлось «Вторжение». Ходили по двое в другой стране. В течение нескольких дней должны были найти какое-то место. Памятник, фонтан. Кто первый находил, тот и выигрывал. Икрам Алискеров из города Семей написал нам. Так, еще Кашпировский, не отрываясь, смотрели. Да, помню. Доброе утро. Утренняя почта, утренняя звезда. Ведущий Юрий Николаев. Самые светлые передачи 90-х. Ты же застала эти передачи? Какие были настоящие дети? Да и вообще все люди ждали выходные дни, чтобы насладиться с удовольствием этим просмотром. Но не совсем. Вот утренняя почта, утренняя звезда с Юрием Николаевым были такие, знаете, непроплаченные. Помните, там несколько родителей, вот, кажется, вот пару лет назад они писали о том, что когда-то, там не то, что эти родители, то есть эти дети выросли уже, когда-то их таланты не были замечены в этой телепередаче, потому что туда пробивали только вот детей, родителей с деньгами. Да. Я не знаю, слухи, не слухи. Так, доброе утро, Васабушки, вы супер, 5 лет уже слушаю вас, хотим вам передать... Привет от Мурата и Полата, от всего Чемолгана по теме «Галилео». Привет вам, Мурат и Полат. Привет вам огромный от Эльвиры Азаровой. Так, вот еще доброе утро. Лучшая передача всех времен. Это «Городок». До сих пор смотрите. Интересно и актуально. Олейников и Стоянов лучшие. Так, битва экстрасенсов, вот нам пишут. Вот еще такое интересное сообщение. Здравствуйте, Васаби Шоу. Жалко, что Антона Павлова нет в эфире, так как вы для нас вещаете уже более 10 лет, и вы стали частью чуть ли не семьи каждого из нас. И, возможно, когда-то закроется ваше шоу, и мы будем о вас также куда-нибудь писать или вспоминать и говорить. А помните, были времена, когда на радио Energy было супершоу «Васаби»? Привет вам, Эльвира, и привет передайте Антону. Спасибо большое. Прикольно, прикольно. Так, любимое шоу – это «Васаби», вот написали. Спасибо. Так, доброе утро, пока все дома, и рубрика «Очумелые ручки». Вот нравится нашему слушателю. Доброе утро, в мире животных самое-самое лучшее, написал нам Эмиль. Ребята, вы тоже пишите по номеру телефона 8 700 107 10 22, какое реалити-шоу, телешоу или телепередача вам кажутся самыми лучшими в мире. Жду ваше сообщение по номеру телефона 8 700 107 10 22.

Ребята, а где ваши заботы? Я не поняла. Почему никто ни разу не написал? Эльвира, уже лето, почему у вас нет отпуска? Почему вы все еще в эфире? Я жду, ребята, ваши сообщения. Мне будет приятно просто знать, что кто-то обо мне там как-то заботится, переживает. Очень хотелось бы. Так, ладно, перехожу к вашим сообщениям. Тема сегодня такая. Какое телешоу, телепередача вы считаете самым лучшим в мире? Пишите нам. По номеру телефона 8 700 107 10 22 нам написала Эмма. Доброе утро. Передача «Холостяки», где участвовал... А, «Холстяки», где участвовал алматинец Димаш Адлет. Может быть, «Холостяки», да? «Холстики» написано. Так, вот еще. А еще мне запомнилось шоу «Русская рулетка» с Валдисом Пельшем, где чуваков за неправильные ответы скидывали в пропасть. Я в детстве думал, что они падают в пустоту навсегда. На самом деле они падали на мягкие батуты. Да, есть такое шоу было. Так, а еще интересное шоу было казахстанское «Казак Радиос». Да? Не помню, ребят. Так, здравствуйте, Суперстар Кейзет голосовал и отдавал 60 тенге за смс-ку. Да, помню. Так, что нам написали? Доброе утро, пока все дома, с Тимуром Кизяковым, КВН, раньше было интереснее. 50 на 50, Музабос, написал нам Марсель. Марсель написал. Доброе утро, передача «Детский час», подружка детства, не пропускали. Программа 100% была тоже детской, увлекательной передачей. Так, доброе утро, и еще хотим добавить Чемолгану огромный привет.

0: Так, так, ведущий супер. Так, пожалуйста, Палат Мурат, остановитесь со своими приветиками. Будете спамить, я вас заблокирую. Все, надоели. Так, идем дальше. Нет, тут не по теме, не по теме. Так, Эльвира, а почему вы не в отпуске? Раньше с 1 июля уходили на месяц. Да, вот, спасибо, что поинтересовались. Но мы, скорее всего, в отпуск отправимся с 6 августа, ребята. С 6 августа по 1 сентября мы уже будем в отпуске. Так, Эльвира, почему Антон слетал во Вьетнам, а вы еще нет? Потому что у меня много обязательств, а у него нет вообще никаких обязательств. Даже те обязательства, которые у него были, он просто от них избавился. Все. Так, голод на ТНТ. Вот! Да, да. Да, я помню это шоу «Голод на ТНТ». Я помню, еще туда приходила Жанна Фриске, и главные участники говорили, ну надо же, какая же она в жизни старая. Хотя она не была тогда старой. Так, так, еще. «Джунгли зовут» шоу. Доброе утро, Эля. И никто, то есть нету никого здесь. После «Последний герой», вот пишут нам список телешоу «Остаться в живых», это были шоу «На выживание на острове», еще было шоу «Голод», смотрели всей семьей. Вообще шоу о выживаниях, они очень интересные. И действительно, когда туда отправлялись звезды, они потом сливались. Вот некоторые, помните, Юлия Началова там истерила. Почему так происходило? Они думали, что там все не по-честному. То есть они там якобы их кормят, а в кадре они делают вид, что ищут еду. А на самом деле их просто привезли туда, высадили, все. И они остались без еды, без чего-либо, без каких-либо комфортных условий на острове. И должны были сами себе построить шалаш и спать в нем. Вот, раньше такие были реалити-шоу, сейчас не знаю, их подкармливают. Нет, сейчас есть такие шоу, я не знаю. Вот еще есть... такой список. «Вечерний Ургант», «Прожектор Пэрис Хилтон», «Кто хочет стать миллионером», обожала это телешоу, была влюблена в Максима Галкина. Потом, когда он женился на Пугачевой, я его разлюбила. Он такая прям драматическая история. Азамат написал «Орел и Решка», «Городок», шоу «Голос» тоже обожал. «Доброе утро, страна», «Зов джунглей» и «Звездный час». «Звездный час». Надо же, ребят, какие мы все старые. Когда было-то? ОСП-студия нам написали. Это что, по-моему, в 90-х было, да? Так, «Сто к одному», «Форт Боярд», «Орел и Решка». Да, «Орел и Решка» — классное шоу, кстати. А вот есть такие люди, которые находили эти $100, которые они там оставляют где-нибудь в каком-нибудь укромном местечке? Так, здравствуйте, шоу «Пацанки». Да, шоу «Пацанки». Еще есть шоу «Беременна в 16». Смотрите такие телешоу, ребят? А что-нибудь из свеженького мы будем сегодня обсуждать? Напишите нам, пожалуйста, по номеру телефона 8 700 107 10 22.
1: Лето! Утро в Асаби идеально.

Итак, сегодня Антон прислал нам приметы, просит озвучить. То есть, если сегодня неожиданно встретите человека, о котором давно не вспоминали, это считается, что скоро в жизни начнется новый этап. Также сегодня не рекомендуется давать деньги в долг по народным поверьям. Это может увести финансовую удачу. Старые долги, наоборот, хорошо закрывать именно сегодня. День считается благоприятным для наведения порядка дома. Считается, что вместе с ненужными вещами уходит застой и плохое настроение. И вообще, в целом, сегодня удачный день для того, чтобы помириться с теми, с кем вы в ссоре. Хороший день для искренних разговоров. По традиционным приметам это помогает укрепить отношения. И если встретить рассвет с хорошим... Извините, ребят. Сейчас, подождите. Нет, это Антон написал, просто извините, сорвалась. Так, если встретить рассвет с хорошими мыслями и загадать желание, считается, что оно получит дополнительную поддержку. Это красивая народная традиция, связанная с серединой лета. Все, ребят, по приметам все. Перехожу к вашим сообщениям. Сообщения вы сегодня пишете по теме «Какая телепередача или телешоу самые лучшие, по вашему мнению?» Вот, жду ваше сообщение. Так, нам написали: «Здравствуйте, 50 на 50». Любила новогодние мюзиклы, забыла, как зовут. Это где Верка Сердючка, да? Кажется, новые песни о главном или старые песни о главном, что-то такое было. Так, программа «Азия до Усы». Очень нравилось смотреть наших артистов со Средней Азии. Рустам написал такое сообщение. «Привет, Эля. Ну, когда уже в отпуск поедешь?» Вот, спасибо! Вот, спасибо, уже третий слушатель поинтересовался, да? А по теме 12 злобных зрителей – это топ. Так, доброе утро, большое шоу с Мусагалиевым очень нравится. Шоу «Кстати» и «КВН». Вот шоу «Кстати» какое-то такое себе, ребята. Оно чуть-чуть какое-то... Ой, не могу описать свои чувства. Оно как будто чуть-чуть какое-то старперское, что ли. Что-то непонятное в нем какое-то. Какой-то странный вайб у него. Или какой-то наигранный. Они какие-то все... Вот кроме Мусагалиева... Ну, Дорох, он, понятно, он всегда какой-то странный. Вот Гарик там немножечко неестественный. Что-то не то в этом шоу. Еще какие-то у них дурацкие розыгрыши для гостей. Какая-то самодеятельность непонятная. Не понравилось мне. Еще хуже шоу «Воли» вообще просто. Кто смотрит, а? Шоу Паши Воли. Кто-нибудь смотрит? Так, здравствуйте, «Сокровище императора» на ТНТ. Супершоу, считает наш слушатель. Доброе утро. Хорошая передача была «Золотая лихорадка» с Леонидом Ермольником и радио шоу «Васаби». Спасибо. О, да, я вспомнила «Золотая лихорадка». Вспомнила, классное шоу. Так, еще здравствуйте, Эльвира. Пишу вам впервые, надеюсь, буду чаще. Арман, тебе задача, чтобы ты вообще писал нам каждое утро. Телешоу «Мужское и женское» смотрит супруга, и я прицепом начал смотреть с ней. А какие же бывают ситуации в жизни? А еще очень нравятся передачи «Nat Geo Wild» и «National Geographic». Да, кстати, ребят, вот бывает такое, что ты поставишь, вот вроде как кринжуешь с этой передачи, да, «Мужское и женское», а потом включаешь и думаешь: ну надо же, а! Опять очередная алкашиха, ну как она могла уйти, оставить детей дома одних, а они там, значит, натворили делов, и все, сидишь это все там, у себя перевариваешь себе это, смотришь, как это Барановская кидается на всех участников этой телепередачи, как эти, главных героев, да, главных героев. Так, еще, пока все дома, вот нам тут написали «Поле чудес» и «Давай поженимся», вот. Помните, говорит, такая была программа со Спановым «Такси». Очень мне нравилось отвечать на вопросы. Я всегда мечтала, что я буду когда-нибудь голосовать, и именно этот автомобиль остановится. Вот такие были у меня мечты, написала Алина. Ребят, пишите нам 8-700-107-10-22 по теме. Тема такая: какую телепередачу вы считаете самой лучшей?

0: Да что за ужасная песня была? Муратик, кто это поет? Скажи мне. Что это было? Скажи, пожалуйста, кто это? Тут спрашивают. Да, скажи, пожалуйста, кто поет?
1: Композиция называется Save My Love.
0: Так, Save My Love. Дальше кто поет?
1: Исполнитель это Халид, Гриффин
0: да?
1: и Кайго.
0: Удаляй.
1: Все, удалил уже.
0: Удаляй эту песню. Это очень странный трек, мне он не нравится. И нашим слушателям тоже, они тут написали, что не нравится. Так, что нам написали по теме? Очень нравится программа «Золотая лихорадка» и «Проклятие острова Оук». Вот я не слышала о таком шоу. Доброе утро, ТВ, прожектор Пэрис Хилтон, СМАК, сами с усами. Можете Водолея, пожалуйста, прочитать, я проспал. Ну, конечно же, вот прямо сейчас бегу и читаю. Все, облажалась. Ладно, буду читать, сейчас, подождите. Так, где у нас гороскоп Водолея-то, где у нас... А, вот, сегодня важно сохранять баланс между работой и отдыхом. Все, дальше не хочу озвучивать. Так, шоу «Угадай мелодию». На перегонки угадывали мелодии всей семьей. Так, плохие выдуманные новости. Вот тут написали, это что? Плохие выдуманные новости. Это такое шоу или что? Не поняла. Так, вот еще «Доброе утро» по теме «Спокойной ночи» тоже программа, да? Почему бы и нет? А, так, еще... Эльвира, а часто вы говорите слово «бежу» вместо «бегу»? Нет, только сейчас, от злости. Меня злость переполнила, я сразу так сказала. Так, вот еще написали нам. Я считаю, что лучше программы, чем «Песня года» не было. Я помню, как мы смотрели с моим папой. Тогда он еще был жив, написали нам. Еще, так... Ну все, ребят, в основном тут нам пишут не по теме. А, нет, вот написали. Я обожала программу «СМАК», но сейчас я попыталась пересмотреть. Ну, готовили они какую-то ерунду. Ну, как это все нам заходило? Почему нам казалось, что только там готовили вкусно? Еще также любые другие кулинарные передачи. Все было ужасно. Так, доброе утро, Эльвира. 7 лет назад, будучи в декрете, каждое утро начинала со здоровья с Малышевой и следом модный приговор. Беззаботные были времена. Вот. Еще написали нам топ-модель по-американски. Я смотрела тогда со своей любимой мамой. Сейчас мама живет в другом городе, но я все-таки вспоминаю этот неповторимый вайб, когда мы ночами с мамой под одеялом смотрели это шоу. Так, доброе утро, «Выжить в Дубае», очень нравится шоу. И еще, а еще мне нравилось шоу «Бушида» из 90-х, «Умники и умницы», кто хочет стать миллионером, можно и себя проверить. Да, там отвечать на вопросы, да, получается. Так, «Сам себе режиссер» еще программа. Ну все, ребята, сообщений больше у нас нет, так что давайте послушать музыку. Рубрику «Шутки» я для вас провести не смогу, сегодня у нас как-то вот без шуток, ребята. Так, еще, все, пока все по сообщениям. Давай, Мурочка, включай.

0: Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
1: Знаете, что под конец шоу нам написали? Одни старперы собрались, оказывается. Ну, судя по вкусовым предпочтениям, да, я с вами согласна. Ну что ж, старперы, до завтра. Прощаюсь с вами до завтра. С вами была я, Эльвира Азарова, это Васаби Шоу. Надеюсь, завтра Антон Павлов уже вернется, и мы привычным для вас дуэтом уже будем для вас вещать на волнах Energy FM. Всем прекрасного дня и прекрасного начала рабочей недели. Всех целую, обнимаю, пока.
0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Вас».

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база

сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University. Лучший социально ответственный университет страны рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Energy FM є жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства

мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

18.00 по адресу Достык 85А. Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy дейтіңда. Қандай тамаша жаз. Қандай тамаша жаз. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Energy FM де жарнама.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база

Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

артист музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой